Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Чехия. С вами Иваново ФМ.
1: Проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первое

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 стобальных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. Напомним, по итогам единого госэкзамена сразу 26 ребят сдали на 100 баллов экзамен по математике, 18 по физике, 10 по химии, 6 по информатике, 4 по русскому языку, 3 по биологии, 1 по географии. При этом 7 ребят получили максимальный результат по двум предметам. У двоих ивановских выпускников 100 баллов сразу по трем дисциплинам. Тем временем для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. Авторы предлагают начислять не меньше 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи. За год волонтерства и 100 часов не менее 3 баллов, а за 4 года и 400 часов не меньше 10. Дефицит кадров России сохранится в 2027 году, спрогнозировали эксперты для газеты «РУ». По их мнению, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансисты отметили, рост налоговой нагрузки на россиян с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост номинальной зарплаты на 10% при переходе через порог дает меньше прирост дохода на руки. В ивановских детских садах продолжаются ремонтные работы. На этой неделе городские чиновники проверили качество их выполнения. Так, в 52-м детском саду завершается капремонт крыши. Подрядчик уже выполнил 85% кровельных работ. Затем планируется обновить фасад, а в 148-м детсаду в предыдущие 2 года был проведен ремонт кровли, козырька, установка входной двери и замена некоторых окон, а также ремонт потолков, стен, систем отопления и вентиляции. Сейчас здесь ведутся работы по усилению и ремонту наружных стен. Одно из самых крупных городских дошкольных учреждений, 79-й детский сад, также находится в стадии капитального ремонта кровли. Подрядчик выполнил 83% работ. Кроме того, здесь уже проведен ремонт системы отопления, входной группы, заменены все старые окна. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Романова FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 10 июля.
1: Год 1934.
2: В СССР создан НКВД. В состав Народного комиссариата внутренних дел входили Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки» на местах. Они состояли из первого секретаря обкома или ЦК, начальника местного отдела НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание. Ему предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы страны. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли никакой роли. Для ареста было достаточно анонимного доноса. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в 2 ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
1: Год 1935.
2: Советское правительство приняло постановление о генеральном плане реконструкции Москвы. Традиционно считается, что этот план был призван всецело подчинить город главному детищу Красной Москвы – Дворцу Советов. Однако в своей сути он преследовал гораздо более глубокие цели – создать идеологический и градостроительный образ новой Москвы, превратить ее в столицу мировой утопии. Так старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению путем сноса лишних зданий или кардинальной их перестройки. Многие старинные дома уничтожались или перестраивались до неузнаваемости. Некоторые передвигались вглубь дворов и уступали место помпезным гигантам сталинского ампира. Так погибли Китайгородская стена с Иверскими воротами, Сухарева башня, Триумфальная арка, Красные ворота. Согласно утвержденному на следующий день генеральному плану реконструкции Москвы, на первом месте оказались помпезный дворец Советов и Дом промышленности. За ними следовали здания районных советов, театр Красной армии, театр имени Мейерхольда, Ленинская библиотека, Академия наук, Институт Маркса Энгельса Ленина, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, Архитектурная академия, Дом книги, Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы, районные универмаги. Осуществление сталинского генплана, который уродовал город, остановила Великая Отечественная война.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров.

0: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-503-263.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 стобальных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. Напомним, по итогам единого госэкзамена сразу 26 ребят сдали на 100 баллов экзамен по математике, 18 по физике, 10 по химии, 6 по информатике, 4 по русскому языку, 3 по биологии, 1 по географии. При этом 7 ребят получили максимальный результат по двум предметам. У двоих ивановских выпускников 100 баллов сразу по трем дисциплинам. Тем временем для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. Авторы предлагают начислять не меньше 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи, за год волонтерства и 100 часов не менее 3 баллов, а за 4 года и 400 часов не меньше 10. Дефицит кадров России сохранится в 2027 году, спрогнозировали эксперты для газеты «РУ». По их мнению, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансисты отметили, рост налоговой нагрузки на россиян с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост номинальной зарплаты на 10% при переходе через порог дает меньше прирост дохода на руки. В ивановских детских садах продолжаются ремонтные работы. На этой неделе городские чиновники проверили качество их выполнения. Так, в 52-м детском саду завершается капремонт крыши. Подрядчик уже выполнил 85% кровельных работ. Затем планируется обновить фасад, а в 148-м детсаду в предыдущие 2 года был проведен ремонт кровли, козырька, установка входной двери и замена некоторых окон, а также ремонт потолков, стен, систем отопления и вентиляции. Сейчас здесь ведутся работы по усилению и ремонту наружных стен. Одно из самых крупных городских дошкольных учреждений, 79-й детский сад, также находится в стадии капитального ремонта кровли. Подрядчик выполнил 83% работ. Кроме того, здесь уже проведен ремонт системы отопления, входной группы заменены все старые окна. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Детям, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 стобальных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. Напомним, по итогам единого госэкзамена сразу 26 ребят сдали на 100 баллов экзамен по математике, 18 по физике, 10 по химии, 6 по информатике, 4 по русскому языку, 3 по биологии, 1 по географии. При этом 7 ребят получили максимальный результат по двум предметам. У двоих ивановских выпускников 100 баллов сразу по трем дисциплинам. Тем временем для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. Авторы предлагают начислять не меньше 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи, за год волонтерства и 100 часов не менее 3 баллов, а за 4 года и 400 часов не меньше 10. Дефицит кадров в России сохранится в 2027 году, спрогнозировали эксперты для газеты «РУ». По их мнению, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансисты отметили рост налоговой нагрузки на россиян. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост номинальной зарплаты на 10% при переходе через порог дает меньший прирост дохода на руки. В ивановских детских садах продолжаются ремонтные работы. На этой неделе городские чиновники проверили качество их выполнения. Так, в 52-м детском саду завершается капремонт крыши. Подрядчик уже выполнил 85% кровельных работ. Затем планируется обновить фасад, а в 148-м детсаду в предыдущие 2 года был проведен ремонт кровли, козырька, установка входной двери и замена некоторых окон, а также ремонт потолков, стен, системы отопления и вентиляции. Сейчас здесь ведутся работы по усилению и ремонту наружных стен. Одно из самых крупных городских дошкольных учреждений, 79-й детский сад, также находится в стадии капитального ремонта кровли. Подрядчик выполнил 83% работ. Кроме того, здесь уже проведен ремонт системы отопления, входной группы заменены все старые окна. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-335-0-263.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Атом успешно прошел краш-тесты, машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для тестов взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У Атома нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте «Иваново FM». Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Ирские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-5-0-263.
12: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Автомобилистов предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. И если договора там нет, полис, скорее всего, поддельный. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, пишет РИА Новости. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Кроме того, в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
8: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. С вами Иваново ФМ. Первое обновление.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 100-бальных результатов, причем подавляющую часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. Напомним, по итогам единого госэкзамена сразу 26 ребят сдали на 100 баллов экзамен по математике, 18 по физике, 10 по химии, 6 по информатике, 4 по русскому языку, 3 по биологии, 1 по географии. При этом 7 ребят получили максимальный результат по двум предметам, у двоих ивановских выпускников 100 баллов сразу по трем дисциплинам. Тем временем для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. Авторы предлагают начислять не меньше 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи, за год волонтерства и 100 часов не менее 3 баллов, а за 4 года и 400 часов не меньше 10. Дефицит кадров в России сохранится в 2027 году, спрогнозировали эксперты для газеты «РУ». По их мнению, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансисты отметили рост налоговой нагрузки на россиян. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост номинальной зарплаты на 10% при переходе через порог дает меньший прирост дохода на руки. В ивановских детских садах продолжаются ремонтные работы. На этой неделе городские чиновники проверили качество их выполнения. Так, в 52-м детском саду завершается капремонт крыши. Подрядчик уже выполнил 85% кровельных работ. Затем планируется обновить фасад, а в 148-м детсаду в предыдущие 2 года был проведен ремонт кровли, козырька, установка входной двери и замена некоторых окон, а также ремонт потолков, стен, систем отопления, вентиляции. Сейчас здесь ведутся работы по усилению и ремонту наружных стен. Одно из самых крупных городских дошкольных учреждений, 79-й детский сад, также находится в стадии капитального ремонта кровли. Подрядчик выполнил 83% работ. Кроме того, здесь уже проведен ремонт системы отопления, входной группы, заменены все старые окна. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

Что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 10 июля.
2: Год 1934.
3: В СССР создан НКВД. В состав Народного комиссариата внутренних дел входили Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки» на местах. Они состояли из первого секретаря обкома или ЦК, начальника местного отдела НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание. Ему предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы страны. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли никакой роли. Для ареста было достаточно анонимного доноса. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в 2 ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: Год 1935.
3: Советское правительство приняло постановление о генеральном плане реконструкции Москвы. Традиционно считается, что этот план был призван всецело подчинить город главному детищу Красной Москвы – Дворцу Советов. Однако в своей сути он преследовал гораздо более глубокие цели – создать идеологический и градостроительный образ новой Москвы, превратить ее в столицу мировой утопии. Так старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению путем сноса лишних зданий или кардинально их перестройки. Многие старинные дома уничтожались или перестраивались до неузнаваемости. Некоторые передвигались вглубь дворов и уступали место помпезным гигантам сталинского ампира. Так погибли Китайгородская стена с Иверскими воротами, Сухарева башня, Триумфальная арка, Красные ворота. Согласно утвержденному на следующий день генеральному плану реконструкции Москвы, на первом месте оказались помпезный дворец Советов и Дом промышленности. За ними следовали здания районных советов, театр Красной армии, театр имени Мейерхольда, Ленинская библиотека, Академия наук, Институт Маркса Энгельса Ленина, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, Архитектурная академия, Дом книги, Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы, районные универмаги. Осуществление сталинского генплана, который уродовал город, остановила Великая Отечественная война.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново ФМ.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОСУ Дозникивала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-5-0-263.
4: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

заснешь в городе позже всех.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневская, 55, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.
4: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Атом успешно прошел краш-тесты, машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для тестов взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом, у Атома нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
14: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Автомобилистов предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. И если договора там нет, полис, скорее всего, поддельный. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, пишет РИА Новости. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Кроме того, в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

дни. Здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто.

Тише компания с очень трогательной, романтичной вещью под названием «Вернись» отметились только что на Иваново FM. Можно, конечно, было бы сказать, друзья, что немного тоскливо начался этот час, но, тем не менее, песня «Вернись» прозвучала, на самом деле, как никогда в тему. Дело в том, что нас тут совсем недавно в одном известном мессенджере заблокировали по совсем необъективным причинам, поэтому, может быть, сегодня вам будет немного более проблематично до нас дописаться, но я уверен, что вы справитесь, потому что все равно программа «Привет в обед» актуально, идет в эфире до 13.00. Я, Кирилл Горохов, готов в ближайший час передавать ваши приветы и выполнять музыкальные заявки. Все еще можете вы с нами связаться по номеру 8-920-678-3148. Дерзайте, друзья, я уверен, что у вас получится. Если очень долго мучиться, обязательно ваше сообщение нам придет, и мы его озвучим в эфире как можно более оперативно. Есть еще группа ВКонтакте, Иваново FM, там тоже можно писать, если что-то приходит на ум, в личные сообщения отправляете, и мы тоже это видим и озвучиваем в эфире, вот как только появляется удобная возможность и удобный момент. Ну а еще сегодня в рамках финального эфира на этой неделе разыграем небольшой, но очень замечательный подарок. 2 билета на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Все подробности озвучу чуть позже, поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. А сейчас группу «Маши и Медведи» слушаем, сразу после них переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Первое сообщение успело к этой минуте прилететь, несмотря на все технические ограничения и все сложности. Друзья, большие вы молодцы, что остаетесь с нами на связи. И, несмотря ни на что, как я уже сказал, заказываете хорошую музыку и передаете сообщение. Вот Алексей пишет: «Пятничный привет всем на Иваново ФМ. И выходные близко, и погода хорошая. Еще бы работа сама себя доработала, вообще была бы сказка». Давайте послушаем «Князь Пьеро». Алексей, ну, во-первых, вам ответный привет от всех на Иваново ФМ. Во-вторых, «Князя Пьеро», конечно, послушаем. В эфирную сетку уже добавил. Через пару минут специально для вас прозвучит. А во-вторых, в общем-то, как будто бы сказка, даже несмотря на необходимость работать. Все-таки поработать осталось совсем немного. А при таких условиях, которые вы описали, сделать это будет гораздо проще. Сейчас еще и песню хорошую послушаем. Ну, в общем, вообще, грех жаловаться. Мы сегодня в течение этого часа, друзья, не только делимся сообщениями, хорошим настроением, бодростью, драйвом, позитивом, но и еще разыгрываем два билета на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Это крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом в самом сердце древнего Суздаля, в Белокаменном Кремле. На новой сцене состоятся 8 концертов академической и джазовой музыки с участием Дениса Мацуева, ведущих российских коллективов, солистов с мировой известностью и восходящих звезд исполнительского искусства. Разыгрывать мы эту пару билетов сегодня будем таким интересным образом. Мы с вами совсем недавно, помнится, выясняли очень много разных нюансов, связанных с музыкальным каталогом Иваново ФМ. Думали, какая группа самая романтичная, какая самая забавная. Давайте сегодня раз и навсегда определимся, какая группа вам кажется самой интересной с точки зрения формы. Вот там какая-нибудь аранжировка необычная у песен или инструменты нетипичные используются. В общем, вот слушаете вы и думаете: ну, это, ребята, однозначно большие оригиналы. Самая оригинальная, самая интересная группа сегодня предмет наших обсуждений. Если у вас есть варианты, пишите нам их по номеру 8-920-678-31-48. В конце часа все пришедшие сообщения мы загрузим в генератор случайных чисел и тому, на кого он укажет, вручим пару билетов на летний фестиваль Дениса Мацуева.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чиково, УКН 12-335-0-263.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Заправка салатная South Chef 250 мл 119,90. Мороженое минское 80 граммов 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
8: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Уважаемая Ирина Ничеева, Иваново FM поздравляет вас. Вы появились на свет в один день с гением Николой Тесла, который подарил миру переменный ток, а значит, ваша жизнь тоже должна быть полна ярких идей и энергии. Желаем, чтобы у вас всегда было столько же мыслей, сколько у Теслы, и чтобы они приносили вам прибыль и радость.
0: Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группу «Кино» послушали на 106.7 только что, а поставил ее для нас, между прочим, помощник наш, искусственный интеллект Анатолий, за что ему большое спасибо, как и за поздравление с днем рождения одного из подписчиков нашей группы ВКонтакте. Есть сообщения к этой минуте, друзья, спешу их озвучить, причем еще и сообщения, связанные с нашим розыгрышем. У нас сегодня на кону два билета на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. И вот, собственно, по этому поводу мы тут выясняем, какая группа вам кажется самой интересной из тех, что есть на Иваново FM с точки зрения формы. Там какая-то оригинальная аранжировка, какие-то необычные инструменты, может быть, тексты, может быть, образы. В общем, все варианты принимаем. И вот один вариант от Евгения есть. Он пишет: «Здравствуйте, Иваново FM, доброго всем дня. На мой взгляд, в плане оригинальности с большим отрывом впереди планеты всей в русском роке шла группа «Аукцион» в свои лучшие годы. Там и музыка интересная, и тексты, будь здоров, в общем, блистали ребята по полной. Давайте послушаем «Осколки», если есть. Во-первых, Евгений, вам спасибо большое за такое развернутое сообщение, в котором вы действительно подробно очень описали свою позицию. Я с ней абсолютно согласен. Да, группа «Аукцион» крайне интересна с точки зрения музыкальности, и много всяких жанров они сочетали в своем творчестве, особенно, конечно, в раннем. Песня «Осколки» у нас есть, поэтому специально для вас и, ну чего уж тут врать, для нас тоже поставлю ее уже совсем скоро. Будем слушать эту замечательную песню, поэтому обязательно ее дождитесь. Спасибо вам большое. В список участников сегодняшнего розыгрыша вас с удовольствием добавляю. Друзья, если у вас есть какими мыслями поделиться по поводу вот нашего призового вопроса, или вы просто хотите послушать какую-нибудь песню, не обязательно со сложной аранжировкой, передать кому-нибудь привет, пожелать хорошего настроения, пишите нам, если у вас есть возможность, в Телеграме по номеру 8-920-678-3148. До конца этого часа все постараемся успеть послушать и исполнить.

0: Привет в обед.
1: Ранний аукцион налетели на нас просто как какая-то буря или шторм из всех возможных жанров и композиционных приемов. А что будем слушать далее, такого интересного, оригинального, узнаем из следующих ваших сообщений. Активно вы очень включились в розыгрыш, друзья, прям молодцы, большое вам спасибо. Пишет Марина: добрый день, Иваново ФМ. Если уж мы говорим про оригинальность, давайте и многоуважаемую Жанну Хасановну Агузарову не будем обделять вниманием. Там есть что послушать. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из ее репертуара. Да, Марина, да, абсолютно с вами согласен. Песню «Ты и только ты» поставлю для вас в исполнении Жанны Агузаровой. Послушаем уже через несколько минут. Абсолютно не с чем поспорить. Действительно, там и образы оригинальные, и вокальная манера исполнения, и в целом вот такое ощущение от артиста идет очень интересное. Поэтому, конечно, вас вместе с вашим блестящим вариантом мы добавляем в список сегодняшних финалистов. Если вдруг только подключились, друзья, на кону у нас два билета на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Это крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом. В самом сердце древнего Суздаля он состоится, в Белокаменном Кремле. Там на новой сцене пройдет 8 концертов академической и джазовой музыки, в которых будут участвовать Денис Мацуев, ведущие российские коллективы, солисты с мировой известностью и восходящие звезды исполнительского искусства. Поэтому я уверен, что если у вас на ближайшие несколько недель серьезных планов нет, это мероприятие обязательно к посещению. Если хотите выиграть, нужно вам нам прислать сообщение с ответом на вопрос вот такой: какая группа из тех, что звучат на нашей волне, вам кажется самой интересной вот с точки зрения формы, аранжировки, инструментов, может быть, да, образы, может быть, просто вот что-то вот. Я думаю, на примере Жанны Агузаровой, в принципе, понятно стало, о чем мы говорим. И сделать это нужно до конца этого часа. Сообщение принимаем в Телеграме по номеру 8 920 678 31 48.

Жанну Хасановну Агузарову послушали на Иван ВФМ только что, благодаря запросу от Марины, за что ей еще раз большое спасибо. Продолжаем делиться приветами, слушать хорошие песни в программе «Привет, обед». Ну и выяснять, какая же группа или исполнитель у нас самый интересный из тех, что есть на Иван ВФМ, тоже продолжаем. Тем более, что варианты-то прилетают от вас, и причем один солиднее другого, друзья. Вот Дмитрий пишет: «Всем большой привет и хорошего дня. А я вот свой голос отдаю группе «Ноль». Все-таки люди первыми начали исполнять рок-н-ролл на баяне, а это что-то да значит. Да и в целом похожих коллективов как-то навскидку не вспомнишь. Как раз-таки об оригинальности и интересности нам этот факт говорит». Дмитрий, абсолютно с вами согласен. И действительно, группа «Ноль» были первопроходцами в таком своем собственном придуманном жанре. Там и вокальное исполнение, и инструментальная часть, и тексты очень интересные. Поэтому тут абсолютно с вами согласен. Еще раз это подчеркну. Добавляю вас в список наших сегодняшних финалистов и добавляю в нашу эфирную сетку песню, которая очень хорошо, наверное, характеризует группу «Ноль» — «Русский рок-н-ролл». Послушаем уже совсем скоро. Пока напомню, друзья, что и выясняем мы про самые интересные группы сегодня не просто так. На кону два билета на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Если хотите на него попасть, а я не вижу причин не хотеть на него попасть, обязательно напишите нам в Телеграме по номеру 8-920-678-3148 до конца этого часа, какая группа из тех, что есть на Иваново ФМ, кажется вам самой интересной, необычной, оригинальной и прочее, прочее, прочее. Мы все сообщения, которые сегодня приходили, загрузим в генератор случайных чисел, и тому, на кого он укажет, выдадим эти два билета. И этот наш слушатель отправится в Суздаль на фестиваль, между прочим, крупнейший в стране, фестиваль классической музыки под открытым небом.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват». С программой «Полосатый рейс» вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
7: Уважаемый Глеб Жеглов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была полна света и прогресса, как изобретение Теслы. Пусть ваша хватка помогает вам добиваться цели, а интуиция не подводит в самых сложных ситуациях. Пусть ваши идеи всегда находят отклик, а электричество в доме не выключается.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Постепенно приближается к концу час наших приветов и музыкальных заявок, но тем не менее, друзья, мы продолжаем выяснять, какая группа кажется вам самой интересной с точки зрения формы, аранжировки, инструментов из тех, что звучат на Ивановой.

Пока слушали группу «Ленинград», которая прозвучала не просто так, а в качестве музыкального подарка на день рождения одного из наших слушателей, я успел, друзья, залезть в генератор случайных чисел, загрузить в него все ваши сообщения, все ваши варианты, и готов поздравить с победой Николая, чей номер телефона заканчивается на 0604. Николай, поздравляем! Вы у нас отправляетесь на летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 10 по 19 июля в Суздале. Ждите, обязательно с вами свяжемся в ближайшее время, расскажем, что да как и где делать с этим фестивалем. Ваш вариант, кстати, был насчет самой интересной группы, коллектив «Ленинград». Группировка, как они сами себя называют, если мне не изменяет память. Вариант хороший, вот как раз недавно их послушали по вашему же музыкальному заказу. Я прощаюсь с вами на сегодня, друзья. Услышимся в программе «Привет в обед» довольно скоро. У микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения и прекрасных выходных. Оставляю вас с Ольгой Кормухиной. Ее песня «Космическая» в финале этого часа отзвучит. Всем до свидания.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио. В Иванове час дня. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Шуи, Тейкови и Кинишми оборудуют образовательные центры по модели Ивановского Соляриса. Они смогут стать центрами притяжения для школьников, которые для себя выбирают естественно-научное направление. В них можно проводить научно-просветительскую работу, вести исследовательские проекты, готовить учеников к олимпиадам. Все будущие центры оснастят современным учебным оборудованием. Так, в Шуи работы по созданию образовательного учреждения стартуют уже в этом году. Этот центр сможет принимать не только шуйских школьников, но и ребята из близлежащих городов и районов. Больше 20 тысяч книг приобрели гости книжного фестиваля «Читай, отдыхай». Он объединил в Иванове более 100 ведущих издательств страны, известных публицистов и популярных авторов. Здесь были представлены новинки от топовых издательств, редкие экземпляры, большая лекционная, взрослая и детская программа, а еще события, посвященные особенной аудитории – людям с ограниченными возможностями здоровья. Пользователям российских сайтов, которые уже зарегистрировались с помощью иностранной электронной почты, менять аккаунты не придет. Они смогут и дальше использовать их для входа. Об этом, как сообщает Москва-24, заявили в Госдуме. Новые правила касаются прежде всего владельцев сайтов. С 26 июня для них ввели штрафы за использование зарубежных сервисов и иностранной почты при регистрации и авторизации новых пользователей. Для компании сумма может составлять до 700 тысяч рублей. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое другое время года, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Окрошку респонденты тоже готовят только летом. Еще 26% россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не столько с едой, сколько с напитками, например, с квасом. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.

0: слушаете Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

0: доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.
5: Вот все мои приятели художники писать.

Иваново FM. В Иванове 2 часа дня.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-363.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте «Иваново FM».

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: А в офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Атом успешно прошел краш-тесты, машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для тестов взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У Атома нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Шуи, Тейкови и Кинишми оборудуют образовательные центры по модели ивановского Соляриса. Они смогут стать центрами притяжения для школьников, которые для себя выбирают естественно-научное направление. В них можно проводить научно-просветительскую работу, вести исследовательские проекты, готовить учеников к олимпиадам. Все будущие центры оснастят современным учебным оборудованием. Так, в Шуе работы по созданию образовательного учреждения стартуют уже в этом году. Этот центр сможет принимать не только шуйских школьников, но и ребята из близлежащих городов и районов. Больше 20 тысяч книг приобрели гости книжного фестиваля «Читай, отдыхай». Он объединил в Иванове более 100 ведущих издательств страны, известных публицистов и популярных авторов. Здесь были представлены новинки от топовых издательств, редкие экземпляры, большая лекционная, взрослая и детская программа, а еще события, посвященные особенной аудитории – людям с ограниченными возможностями здоровья. Пользователям российских сайтов, которые уже зарегистрировались с помощью иностранной электронной почты, менять аккаунты не придется. Они смогут и дальше использовать их для входа. Об этом, как сообщает Москва-24, заявили в Госдуме. Новые правила касаются прежде всего владельцев сайтов. С 26 июня для них ввели штрафы за использование зарубежных сервисов и иностранной почты при регистрации и авторизации новых пользователей. Для компании сумма может составлять до 700 тысяч рублей. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое другое время года, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Окрошку респонденты тоже готовят только летом. Еще 26% россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не столько с едой, сколько с напитками, например, с квасом. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С начала года в России наблюдается почти 7% рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госавтоинспекцией. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае и Москве. Эксперты полагают, что водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике. Еще часть автомобилистов пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. Московская полиция попросила Центр организации дорожного движения изучить целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе. Поводом для такого обращения послужило увеличение количества происшествий с этим транспортом с января по май. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в 2.5 раза, до 306. И в 26% случаев водители были младше 18 лет. Чтобы предотвратить такие аварии, а также происшествия с наездом на пешеходов, предлагается не только снижать квоты на общее количество выставляемых прокатных самокатов, но и рассмотреть возможные меры воздействия на сервисы кикшеринга в отношении аренды самокатов несовершеннолетними. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозный летний распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 10 июля.
1: Год 1934.
2: В СССР создан НКВД. В состав Народного комиссариата внутренних дел входили Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки» на местах. Они состояли из первого секретаря обкома или ЦК, начальника местного отдела НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание. Ему предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы страны. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли никакой роли. Для ареста было достаточно анонимного доноса. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в 2 ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
1: Год 1935.
2: Советское правительство приняло постановление о генеральном плане реконструкции Москвы. Традиционно считается, что этот план был призван всецело подчинить город главному детищу Красной Москвы – Дворцу Советов. Однако в своей сути он преследовал гораздо более глубокие цели – создать идеологический и градостроительный образ новой Москвы, превратить ее в столицу мировой утопии. Так старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению путем сноса лишних зданий или кардинальной их перестройки. Многие старинные дома уничтожались или перестраивались до неузнаваемости. Некоторые передвигались вглубь дворов и уступали место помпезным гигантам сталинского ампира. Так погибли Китайгородская стена с Иверскими воротами, Сухарева башня, Триумфальная арка, Красные ворота. Согласно утвержденному на следующий день генеральному плану реконструкции Москвы, на первом месте оказались помпезный дворец Советов и Дом промышленности. За ними следовали здания районных советов, Театр Красной армии, Театр имени Мейерхольда, Ленинская библиотека, Академия наук, Институт Маркса Энгельса Ленина, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, Архитектурная академия, Дом книги, Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы, районные универмаги. Осуществление сталинского генплана, который уродовал город, остановила Великая Отечественная война.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темная вишня, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra. Поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Атом успешно прошел краш-тесты, машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для теста взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом, у Атома нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0 плюс.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ремонты дорожных объектов вошли в активную фазу. В этом году упор сделан на ремонт мостовых сооружений и сельских дорог. Так, в Палевском районе ведется капремонт сельской дороги Подолино-Иваньково. Она обеспечивает подъезд к 4 сельским населенным пунктам и сельскохозяйственному производственному кооперативу. Техническая готовность объекта 75%. Еще предстоит выполнить работы по очистке полосы от воды, укреплению обочин, устройству покрытий на заездных карманах и освещения. А на путепроводе на обходе Шой между деревнями Филины и Семейкино работы начались в прошлом году. На сегодняшний день укреплены откосы, проезжая часть на мосту и подходах, сделан монтаж перильного ограждения, ремонт металлических лесных сходов. Работы планируют завершить в октябре. Ивановец стал жертвой мошенников при покупке автомашины. По данным полиции, 48-летний потерпевший в интернете искал автомобили и наткнулся на объявление о продаже импортных авто. Выбрав понравившуюся машину, он связался с представителем компании. Собеседник прислал договор, где указывалась стоимость автомашины, растаможивание, а также услуги компании. Поверив, Ивановец перевел аферистам в общей сложности 850 тысяч рублей. Потом ему позвонил неизвестный и сообщил, что возникли проблемы на границе. Для решения вопроса нужно еще 435 тысяч. Тогда мужчина понял, что его обманули. Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября этого года у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомился ТАСС. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещении. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики Superjob, сообщается на сайте сервиса. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 56 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 33 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: Открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма,

0: Я это никогда не полюблю.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: С начала года в России наблюдается почти 7% рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госавтоинспекцией. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае и Москве. Эксперты полагают, что водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике. Еще часть автомобилистов пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. Московская полиция попросила Центр организации дорожного движения изучить целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе. Поводом для такого обращения послужило увеличение количества происшествий с этим транспортом с января по май. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в 2,5 раза до 306. И в 26% случаев водители были младше 18 лет. Чтобы предотвратить такие аварии, а также происшествия с наездом на пешеходов, предлагается не только снижать квоты на общее количество выставляемых прокатных самокатов, но и рассмотреть возможные меры воздействия на сервисы кикшеринга в отношении аренды самокатов несовершеннолетними. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
4: Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ремонты дорожных объектов вошли в активную фазу. В этом году упор сделан на ремонт мостовых сооружений и сельских дорог. Так, в Палевском районе ведется капремонт сельской дороги Подолино-Иваньково. Она обеспечивает подъезд к 4 сельским населенным пунктам и сельскохозяйственному производственному кооперативу. Техническая готовность объекта 75%. Еще предстоит выполнить работы по очистке полосы от воды, укреплению обочин, устройству покрытий на заездных карманах и освещение. А на путепроводе на обходе Шой между деревнями Филины и Семейкино работы начались в прошлом году. На сегодняшний день укреплены откосы, проезжая часть на мосту и подходах, сделан монтаж перильного ограждения, ремонт металлических лесных сходов. Работы планируют завершить в октябре. Ивановец стал жертвой мошенников при покупке автомашины. По данным полиции, 48-летний потерпевший в интернете искал автомобили и наткнулся на объявление о продаже импортных авто. Выбрав понравившуюся машину, он связался с представителем компании. Собеседник прислал договор, где указывалась стоимость автомашины, растаможивание, а также услуги компании. Поверив, Ивановец перевел аферистам в общей сложности 850 тысяч рублей. Потом ему позвонил неизвестный и сообщил, что возникли проблемы на границе. Для решения вопроса нужно еще 435 тысяч. Тогда мужчина понял, что его обманули. Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября этого года у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомился ТАСС. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещении. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики Superjob, сообщается на сайте сервиса. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Дякуйся!
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 июля.
2: Год 1934.
3: В СССР создан НКВД. В состав Народного комиссариата внутренних дел входили Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки» на местах. Они состояли из первого секретаря обкома или ЦК, начальника местного отдела НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание. Ему предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы страны. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли никакой роли, для ареста было достаточно анонимного доноса. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в 2 ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: Год 1935.
3: Советское правительство приняло постановление о генеральном плане реконструкции Москвы. Традиционно считается, что этот план был призван всецело подчинить город главному детищу Красной Москвы – Дворцу Советов. Однако в своей сути он преследовал гораздо более глубокие цели – создать идеологический и градостроительный образ новой Москвы, превратить ее в столицу мировой утопии. Так старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению путем сноса лишних зданий или кардинально их перестройки. Многие старинные дома уничтожались или перестраивались до неузнаваемости. Некоторые передвигались вглубь дворов и уступали место помпезным гигантам сталинского ампира. Так погибли Китайгородская стена с Иверскими воротами, Сухарева башня, Триумфальная арка, Красные ворота. Согласно утвержденному на следующий день генеральному плану реконструкции Москвы, на первом месте оказались помпезный дворец Советов и Дом промышленности. За ними следовали здания районных советов, театр Красной армии, театр имени Мейерхольда, Ленинская библиотека, Академия наук, Институт Маркса Энгельса Ленина, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, Архитектурная академия, Дом книги, Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы, районные универмаги. Осуществление сталинского генплана, который уродовал город, остановила Великая Отечественная война.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
6: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ОСУ «Разгибала», Владимирская область, село Чириково, УКН 12-333-00-263.
10: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ремонты дорожных объектов вошли в активную фазу. В этом году упор сделан на ремонт мостовых сооружений и сельских дорог. Так, в Палевском районе ведется капремонт сельской дороги Подолино-Иваньково. Она обеспечивает подъезд к 4 сельским населенным пунктам и сельскохозяйственному производственному кооперативу. Техническая готовность объекта 75%. Еще предстоит выполнить работы по очистке полосы отвода, укреплению обочин, устройству покрытий на заездных карманах и освещения. А на путепроводе на обходе Шой между деревнями Филины и Семейкина работы начались в прошлом году. На сегодняшний день укреплены откосы, проезжая часть на мосту и подходах, сделан монтаж перильного ограждения, ремонт металлических лесных сходов. Работы планируют завершить в октябре. Ивановец стал жертвой мошенников при покупке автомашины. По данным полиции, 48-летний потерпевший в интернете искал автомобили и наткнулся на объявление о продаже импортных авто. Выбрав понравившуюся машину, он связался с представителем компании. Собеседник прислал договор, где указывалась стоимость автомашины, растаможивание, а также услуги компании. Поверив, Ивановец перевел аферистам в общей сложности 850 тысяч рублей. Потом ему позвонил неизвестный и сообщил, что возникли проблемы на границе. Для решения вопроса нужно еще 435 тысяч. Тогда мужчина понял, что его обманули. Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября этого года у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомился ТАСС. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещении. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики Superjob, сообщается на сайте сервиса. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Атом успешно прошел краш-тест, и машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для теста взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У Атома нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
11: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль плюс.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Экзамен по оказанию первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Тест планируют снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Еще осенью в Госдуме заявили о намерении установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентариев, во многих учебных учреждениях этому вопросу не уделяют должного внимания или вовсе не проводят такие занятия. Автомобилистам напомнили об опасности гидроудара во время сильных ливней. По словам экспертов, он может произойти, если вода попадет в мотор через воздухозаборники. В этом случае водителю грозит дорогой ремонт двигателя. Специалисты советуют не пытаться проезжать глубокие лужи. Безопасная глубина обычно не превышает 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать. В крайнем случае ехать нужно осторожно и медленно. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ремонты дорожных объектов вошли в активную фазу. В этом году упор сделан на ремонт мостовых сооружений и сельских дорог. Так, в Палевском районе ведется капремонт сельской дороги Подолино-Иваньково. Она обеспечивает подъезд к четырем сельским населенным пунктам и сельскохозяйственному производственному кооперативу.

0: Техническая готовность объекта 75%. Еще предстоит выполнить работы по очистке полосы от воды, укреплению обочин, устройству покрытий на заездных карманах и освещения. А на путепроводе на обходе Шуй между деревнями Филины и Семейкино работы начались в прошлом году. На сегодняшний день укреплены откосы, проезжая часть на мосту и подходах, сделан монтаж перильного ограждения, ремонт металлических лесных сходов. Работы планируют завершить в октябре. Ивановец стал жертвой мошенников при покупке автомашины. По данным полиции, 48-летний потерпевший в интернете искал автомобили и наткнулся на объявление о продаже импортных авто. Выбрав понравившуюся машину, он связался с представителем компании. Собеседник прислал договор, где указывалась стоимость автомашины, растаможивание, а также услуги компании. Поверив, Ивановец перевел аферистам в общей сложности 850 тысяч рублей. Потом ему позвонил неизвестный и сообщил, что возникли проблемы на границе. Для решения вопроса нужно еще 435 тысяч. Тогда мужчина понял, что его обманули. Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября этого года у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомился ТАСС. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещении. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики Superjob, сообщается на сайте сервиса. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
1: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чайково. ОКН 12-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров – 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бред.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

после о случившемся. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать. Кто из нас ровесники, кто герой, кто

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели.

0: Иванова ФМ.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

0: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».